0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Александру Григорьевичу и передать песню «Я у твоих ног». А радио «Дача» большое спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру «#2023», чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. «#2023». Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер «#2023» прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. «#2023» бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру «#2023». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, меня зовут Олег. Хотел бы передать большой-пребольшой привет Наташе Колхневой и сказать спасибо за самый вкусный на всем белом свете кофе и за то, что она просто есть. Желаю тебе, Наташа, целый состав из вагонов счастья и радости. Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Пашу, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Каэметова «Дай же мне».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, 30 градусов. Ветер северо-западный слабый, порывы до 17 метров в секунду. В данный момент плюс 21 по Цельсию. Радиодача желает вам замечательного начала среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
11: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
12: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Лазерная коагуляция вен.
14: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: сдача.
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Среда, 24 июня. Раки, весы и рыбы могут неожиданно обнаружить, что проблема, которая долго беспокоила, начинает терять значение. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены на борьбу за результат. Однако звезды советуют не превращать каждую дискуссию в соревнование. Тельцы, девы и козероги смогут добиться заметного прогресса в рабочих вопросах. Хороший день для задач, требующих собранности и внимания к деталям. Близнецы, львы и водолеи будут искать новые впечатления и идеи. День располагает к общению, коротким поездкам и расширению кругозора. Не исключены неожиданные встречи.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Реклама. Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает.
6: Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Это

0: Ивашкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу пожелать всем хорошего здоровья. Берегите себя и не болейте, дорогие мои. Хочу подарить песню Филиппа Киркорова. Большое спасибо, радио «Дача».

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 21 минута. В центре Краснодара 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, переменная облачность до плюс 30. Давление нормальное 755 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 22 градуса. Радиодача желает вам легкого пробуждения в эту среду.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2. Квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
13: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
14: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
15: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: календарь на радио Дача.
1: Сегодня 9-й день лунного цикла. Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, мрачные мысли, может даже проявиться повышенное самомнение. В любом случае, постарайтесь этого избежать. В противном случае, есть вероятность быть наказанным за гордыню. Сегодня могут быть осложнения на работе, в делах, не просто достичь гармонии и договоренности. Осознанно избегайте возникновения напряженных ситуаций. Для этого максимально упростите работу.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7 часов 35 минут, в центре города на термометре 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный, слабый, порывы до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до 30, а сейчас 22 выше нуля. Радиодача желает вам отличного настроения в эту среду.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
11: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
12: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
13: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и доп. Оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
17: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
17: Михаил Шуфутинский.
19: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
18: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Денис. Я бы хотел поздравить своего любимого тестя и от всех своих родственников, пожелать ему всего-всего самого наилучшего. Главное, здоровья, удачи. Юрий Викторович, мы вас поздравляем. Ваши любимые родственники. Спасибо, радио «Дача».

0: Почтовые уведомления могут перевести на госуслуги. В Краснодаре завершен ремонт улицы Красина, и россияне назвали самый желанный корпоративный подарок. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Госдума России рассматривает законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуг электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. Если закон примут, большинство его положений начнут действовать с 1 сентября. В Краснодаре завершены ремонтные работы на улице Красина. Отремонтирован 500-метровый участок от Кубанской набережной до дома номер 16. Он обеспечивает подъезд к нескольким соцобъектам. Продолжаются работы на Тенистой, от Арбекова-Комарова, в переулке Майорском и на улице Краснодарской в поселке Лазурном. Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Аналитики отмечают, что сотрудники все меньше ожидают от работодателя универсальных сувениров и все чаще хотят получить практичный подарок, который можно использовать под свои потребности. По словам экспертов, работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных подарков. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 77 копеек, единоевропейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем плюс 30. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 755 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Много музыки
6: и мало слов.
5: Этим утром
6: на «Радио Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду в кубанской столице облачно возможен дождь. Температура днем достигнет плюс 30 градусов. А сейчас в краевом центре 24 с плюсом. Бодрого и яркого утра желает вам радио «Дача».
1: Вы слушаете радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар. Краснодар.
12: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Среда, 24 июня. Раки, весы и рыбы могут неожиданно обнаружить, что проблема, которая долго беспокоила, начинает терять значение. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены на борьбу за результат. Однако звезды советуют не превращать каждую дискуссию в соревнование. Тельцы, девы и козероги смогут добиться заметного прогресса в рабочих вопросах. Хороший день для задач, требующих собранности и внимания к деталям. Близнецы, львы и водолеи будут искать новые впечатления и идеи. День располагает к общению, коротким поездкам и расширению кругозора. Не исключены неожиданные встречи.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 35 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре будет облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 30. А сейчас в Краснодаре 24 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличного настроения на протяжении всего дня.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
3: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.

0: кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто, официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении.
1: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лазерная коагуляция вен.
3: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингосстрах».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-5.

0: отдыха. И где 28 августа мы разыграем два главных приза. Это круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И финалистка под номером 11 со мной на связи. Это Екатерина из Ростова-на-Дону. Екатерина, доброе утро.
1: Здравствуйте.

0: чудесное летнее фото вы прислали в акцию «Лето с сюрпризом». Дочка ваша в панамочке со сказочными героями на дачном участке. Алиса дочку зовут, сама почти как из сказки. Как это сделано было, это фото?
1: Да, дочку зовут Алиса. Она маленькая такая волшебница. И она очень любит фигурки садовые. Uh-huh. И мы специально выбираем эти фигурки. И ей очень нравится. Она расставляет их по всему участку, по всей даче. Любуется потом и играет с ними.
0: Тут у вас на фотографии гном, и ежик, сова, аист. Еще какие-то фигурки появились после того, как эта фотография уже была сделана?
1: Да, еще мы купили лягушку. Теперь лягушка самая любимая фигурка, потому что новая и потому что яркая, красивая.
0: Екатерина, поздравляю вас, благодарю за такое классное летнее фото. Мы вам вручаем от радиодачи подарок для удачного отдыха. Это фирменная термосумка с нашим логотипом.
1: Здорово, спасибо большое. Очень рада, очень приятно.
0: Екатерина, но это не все. Вы проходите финал под номером 11, и там 28 августа мы разыграем 2 круизных путешествия на лайнере из Сочи в Турцию. И, возможно, вы тоже отправитесь, поплывете, так сказать.
1: Вот это да, супер, классно, спасибо.
0: Будем за вас болеть, а вы наслаждайтесь летом, и пусть летних фотографий будет как можно больше.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам за участие, хорошего настроения, дочке привет и доброго, приятного утра в компании «Радиодача», конечно же.
1: Супер, спасибо всем, доброго утра и хорошего настроения.
0: До свидания, Екатерина.
1: До свидания.
0: Друзья, и вы тоже не мешкайте, заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь в акции «Лето с сюрпризом» и загружайте свои яркие летние фотографии. Обязательно напишите небольшой рассказ, почему именно это фото стало для вас самым любимым. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Удачи вам!
2: «Лето с сюрпризом» на «Радиодача». Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
18: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
21: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
22: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
23: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
24: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Вера. Я хочу передать привет своему любимому человеку. Я тебя очень люблю, Александр Николаевич. Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Власти могут запретить экспорт бензина. Краснодарцы выбрали территорию для благоустройства, а в школах сократят часы обществознания. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Правительство России рассматривает возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас уже действует запрет на вывоз бензина и авиакеросина. По словам Новака, ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Власти готовят дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильные поставки в регионы в период летнего спроса. Подведены итоги всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в 2027 году. В Краснодаре наибольшую поддержку горожан получила территория общего пользования, расположенная вблизи Карасунского пруда номер 4. Она включает в себя городской сад Карасунский. За нее свои голоса отдали более 77 тысяч жителей. Благоустройство предусматривает озеленение, обустройство уличного освещения, видеонаблюдение, установку урн и скамеек, детского и спортивного оборудования. В российских школах сократят количество часов на обществознание. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, речь идет примерно о 30% учебного времени. Эти часы направят на более подробное изучение истории России, а также всеобщей истории. Ранее стало известно, что со следующего учебного года ученики 9 и 10 классов начнут заниматься по единым учебникам обществознания. В пособии для 9 класса появится отдельный раздел о религии. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем плюс 30. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 9 часов 21 минута. Плюс 26 градусов температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, в кубанской столице сегодня облачно возможен дождь. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 30. Сейчас в краевом центре 26 с плюсом. Радио Дача желает вам отличного настроения в любую погоду.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
5: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
0: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и доп. Оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр «Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
7: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
8: 205-35-59.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся парад Победы во знаменование Победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Усиленная подготовка к параду проходила с конца мая по начало июня в Москве. Для принимающего парад маршала Георгия Жукова подобрали белого коня светло-серой масти терской породы по кличке Кумир, а для командующего парадом маршала Константина Рокоссовского Воронова краковой масти по кличке Полюс. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков, 10 от всех действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от военно-морского флота и наркомата обороны. Каждый полк насчитывал свыше 1000 наиболее отличившихся бойцов, в том числе героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
12: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Лазерная коагуляция вен.
14: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
15: BLG. Надежность в движении.
16: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
17: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингострах».
18: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
19: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите «Эмолан» в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение. Город Москва. Улица Бакунинская, 69. Строение 1. Помещение 1. Корпус 16. Офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
18: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
19: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
18: И зачем они нужны?
19: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
18: А почему называется наш лецитин?
19: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
20: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
21: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
22: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
23: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Хочу передать музыкальный привет своим сестрам Баклановой Валентине Алексеевне и Шукуровой Нине Алексеевне.

0: Телеканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный, слабый, до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30. Сейчас в Краснодаре 28 выше 0. Радио «Дача» желает вам гармонии.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Реклама.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов «ДОПОК». Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АС-Март. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
7: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: молодой мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Дачные объявления.
2: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
3: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
2: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача»

0: Радиодача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте Радиодача.ру.
0: 18+. Реклама.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется «наш лецитин»?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, дорогое, любимое радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню Трофима «Снегири». Большое спасибо.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Российские вузы перейдут на новую систему. Курортам Краснодарского края запущены дополнительные поезда, а Владимир Конкин стал народным артистом. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Российские вузы должны завершить переход на новую модель высшего образования к 30-му году. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям активный переход начнется в 27-м году. Вместо привычных уровней бакалавриата и магистратуры появятся базовые и специализированное высшее образование. В зависимости от специальности базовая программа будет длиться от 4 до 6 лет. Затем можно будет продолжить обучение по специализированным программам сроком от 1 года до 3. Железнодорожное сообщение с курортами Краснодарского края расширено. Новые рейсы, запущенные в разгар сезона, помогут увеличить провозные возможности на популярных направлениях. Для поездок в Анапу, например, предусмотрено несколько вариантов. Ежедневно из Москвы будет отправляться двухэтажный поезд. Также в ежедневном режиме будут курсировать два состава. Советскому и российскому актеру театра, кино и дубляжа Владимиру Конкину присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. Дебютная роль Конкина в кино – это Павка Корчагин в телефильме «Как закалялась сталь». Также среди его известных работ – романсы влюбленных, «Аты-баты шли солдаты» и «Место встречи изменить нельзя». Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 84 рубля 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем плюс 30. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 755 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре нашего города плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре облачно, возможен дождь, дует северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 30. А сейчас в Краснодаре 29 тепла. Радио «Дача» желает вам прекрасного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
3: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
3: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
5: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
10: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
11: Индивидуально. Жилищное строительство. 0+.
12: Невралгии лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
14: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
17: 205-35-59.

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
4: 205-35-59.

0: Мойте и мульчируйте. Сейчас важно посынковать томаты. Регулярно обрывайте пасынки, чтобы не получить зеленые томатные деревья без созревших плодов. После этой процедуры утром обязательно обработайте растения фитоспорином, чтобы коварные микробы не попали внутрь растений через образовавшиеся ранки. Обычный фитоспорин можно заменить на фитоспорин ProBio. Он и защитит растения, и обогатит помидоры полезными для нас пробиотиками. С наступлением летних жарких дней томаты, перцы и баклажаны подостерегают и другие опасности. Если в теплице будет высокая температура, от плюс 35 градусов, то пыльца цветков станет стерильной, и завязей будущих плодов на своей рассаде вы не дождетесь. Обязательно обеспечивайте хорошую вентиляцию и притенение. И поливайте растения антистрессовым препаратом гуми или разведенной фитоспорином пастой. Другая опасность в жару – корни не могут усвоить кальций из почвы, отчего плоды заболевают вершинной гнилью. Такие овощи только выкинуть, есть их нельзя. Чтобы обеспечить растения доступным кальцием, кормите их методом опрыскивания раствором препарата «Богатый микрокальций», который содержит этот элемент в самой доступной для них форме. Все биопрепараты абсолютно безопасны для человека. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО «НВП «Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах,

0: Radio.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте Radio.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Надь, ты слышала про наш лецитин?
12: Что это?
13: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
11: И зачем они нужны?
13: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
11: А почему называется наш лецитин?
13: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
14: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
15: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Хочу передать привет своему сыну Александру Подольскому. У него сегодня день рождения. И хочу передать для него песню «Маркина колокола». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Точный час.
1: Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Сергей. Хочу передать привет своей любимой девушке. Ее зовут Наташа. Сказать ей, что я очень сильно люблю и хотел бы заказать для нее песню «Ласковый май, белые розы». Спасибо, радио.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Лидия. Хочу поздравить мужа, папу, дедушку Валерия Александровича с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, удачи. И поставьте, пожалуйста, для него песню Аллегровой «С днем рождения».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аслан. Передаю привет своей любимой жене Залине. Очень люблю свою жену, желаю ей всего самого наилучшего. Хочу поставить песню «Открытые мошенники». Спасибо, радио «Дача».

0: час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Радиодача, здравствуйте. Я хочу поздравить подругу Родионову Марию Семеновну с днем рождения. Машенька, с днем рождения. Хорошего настроения. Заказываю песню.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Павел. Передаю привет своему другу Денису, Диме и всем, кто меня узнал и услышал. Ставлю песню Дениса Клявера «Любовь с первого взгляда». Спасибо большое, Радио «Дача».
3: Ярко

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, меня зовут Виктория. Хочу передать привет твоей подруге Алене. Пожелать ей всего самого хорошего и с наступающим днем рождения. Пусть все желания сбываются. Хочу подарить песню Ани Лорак «Спасибо, Радиодача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
3: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте флебоцентр.ком. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лазерная коагуляция вен.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
12: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя. Хочу поставить песню Артура Пирожкова. Передаю привет папе. И спасибо, радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дач. Меня зовут Аиша. Хочу передавать привет всем сотрудникам склада. Желаю всего самого хорошего, хорошего настроения и удачного дня. Главное, позитива. Заказываю песню Анна Асти и Джонни «Как любовь твою понять». Спасибо, Радио Дач.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. В данное время мои дети едут отдыхать. Хочу пожелать им доброй дороги и хорошего настроения. Прошу поставить песню. А вам, Радио «Дача», огромное спасибо.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Хочу передать для своей подруги песню Юрия Антонова, какую-нибудь веселую. Поздравляю свою подругу с уходом в отпуск. Хочу ей пожелать хорошей погоды и отличного настроения. И огромное спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления.
2: Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
4: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача.
6: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Это

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что?
5: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
7: Группа «Винтаж».
4: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас. Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Хочу поздравить Шишкину Александру Ивановну с днем рождения. И поставьте, пожалуйста, для нее песню Филипп Киркоров «Единственная». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: В России могут изменить правила продажи недвижимости. В Краснодаре откроют новую школу на улице Новороссийской. А россиянка попала в книгу рекордов Гиннесса. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. В Госдуму России в ближайшее время планируют внести новый законопроект. Он предусматривает обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физлицами. Мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, а число судебных споров сократится. На улице Новороссийской в Краснодаре возводят современную школу. Чтобы успеть к началу учебного года, строители работают в круглосуточном режиме. Сейчас на объекте завершают монтаж инженерных сетей, устанавливают двери и витражи, ведут фасадные работы, внутреннюю отделку и благоустройство территории. Школа занимает 3 этажа, она жизненно необходима району, где активно застраиваются жилые кварталы. Российская альпинистка Алина Пекова сообщила в соцсетях, что ее внесли в книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.

0: 21 год. Только 42 человека в истории смогли подняться на все эти вершины. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 77 копеек. Единая европейская валюта 84 рубля 59 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно, возможен дождь, днем плюс 29. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 755 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью 22 с плюсом. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача». Ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 32 градуса. Ночью, по данным Яндекс, погода до 22 выше 0. Завтра в четверг будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем до плюс 29. Ветер подует северный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам успехов во всех начинаниях.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
12: О, «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
13: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
14: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
15: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-3. 35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Когда сходит снег, на поверхности газона становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
4: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
6: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
4: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
3: И зачем они нужны?
4: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
3: А почему называется наш лецитин?
4: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
5: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
6: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово, но
12: в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
18: Муз ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я бы хотел передать песню группы «Фристайла» для Андрюховой Светланы. И хочу тебе сказать, Светунечка, я тебя очень безумно сильно люблю. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 22 выше 0. Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 29. Давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Радио «Удача» желает вам бодрого настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Родинка».
0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АС-Март. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
8: 205-35-59.

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея сопротивопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
8: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
7: И зачем они нужны?
8: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
7: А почему называется наш лецитин?
8: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
9: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
10: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Смолин Михаил. Хочу передать привет своему другу, оператору коммуникационных сетей Комарову Тимофею. Пожелать ему позитивного настроения и сказать песню «Лирика». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 30 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода сегодня ночью плюс 22. Завтра в четверг будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем на термометрах плюс 29. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Радиодача желает вам замечательного продолжения среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене – 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом Плюс». Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
10: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
14: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радиодача. Сегодня у нас с супругой 50 лет совместной жизни, то есть золотая свадьба. Супругу мою зовут Тамара Александровна. Тамара, спасибо за все прожитые годы. А вам, радиодача, большое спасибо.
4: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

падала, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам, мои года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 30 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс, погода 22 выше 0. Завтра в четверг в дневные часы плюс 29. Будет облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь. Давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Отличного настроения в любую погоду желает вам радио «Дача».
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио «Дача». Реклама.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АС-Март. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
8: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине. В одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
9: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача». Реклама.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: Муставая представляет.

0: ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей Юрьевич. Поздравляю Варламову Наталью Александровну с юбилеем. Самое главное здоровье, остальное все это наживное. Дарим ей песню «Таисия Ковалий». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: ЦИК работает над включением электронного голосования в белые списки. Завершен ремонт дороги на очередной Краснодарской улице. Масштабный форум-фестиваль казаков во второй раз пройдет в Усть-Лабинске. Это новости на радио «Дача». С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Центр избирком России ведет работу по включению ресурсов голосования в так называемые «белые списки». Об этом сегодня заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Белым» называется перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется даже во время ограничений мобильного интернета. Выборы в Госдуму пройдут в единые дни голосования с 18 по 20 сентября этого года. В Краснодаре завершены дорожные работы на улице имени Красина. Отремонтирован 500-метровый участок от Кубанской набережной до дома номер 16. В данный момент продолжаются работы на улицах Тенистой имени Оторбекова и Комарова, переулке Майорском и на улице Краснодарской в поселке Лазурном, отмечает пресс-служба мэрии. Форум-фестиваль «Быть казаком» пройдет в Усть-Лабинске в ближайшие выходные. Мероприятие стартует в хуторе Аргатов. Организаторы – фонд Олега Дерипаска «Вольное дело» и Центр кубанской культуры «Казачья воля». Программа включает фестивальные активности и деловую часть с лекциями, дискуссиями и обменом опытом, пишет портал «Кубань-Информ». Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки, единой европейской валюты 85 рублей 48 копеек. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 21 выше нуля, завтра переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Свет столичный будет утром электрички. Высыпают дачники, топчут одуванчики. Лес шумит, щебечут птицы. На два дня про.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 29 показывают прямо сейчас столбики термометров в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, в нашем городе 22 тепла. В завтрашнем дне облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем 29 выше 0. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Радиодача желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе, 10А, 0+.
12: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
13: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горяч. Ключ.
14: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: моей карете.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
1: Это радио «Дача».

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории ЛАБА. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
3: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар. Надар.
7: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и доп. Оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
8: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
9: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
11: 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без

0: на снимке
1: и получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radioudacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
0: 18+.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: И тогда заперет на своем видео.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом.

0: все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте Эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите Эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Дорогая радио, да. Хочу поздравить своего брата Алексея Геннадьевича с днем рождения. Пожелать ему счастья, здоровья, семейного благополучия. И чтобы он всегда оставался таким же честным, добрым. Спасибо, дорогая радио, «Дача».

0: систему ОМС включены варианты дистанционного мониторинга пациентов, частично ограничено движение транспорта на участке западного обхода, запущены дополнительные поезда между Москвой и Черноморским побережьем Кубани. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григорян. Добрый вечер. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему обязательного медстрахования. Об этом заявил представитель Федерального фонда ОМС. Также в систему теперь включен дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией. Сегодня на западном обходе начался третий этап реконструкции дороги. Он затронет участок от улицы Средней до транспортной развязки по улице имени Дзержинского. Ведутся демонтажные работы. От улицы Средней до Народной ограничено движение транспорта по одной полосе от развязки в сторону немецкой деревни. Назначены дополнительные поезда из Москвы до Анапы, Новороссийска и обратно. Составы будут следовать до конца сентября. Решение призвано увеличить число пассажирских перевозок и предоставить больше вариантов для поездок на юг. В расписание включены 5 новых поездов, в том числе двухэтажные, пишет портал «Кубань-Информ». Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки, единой европейской валюты 85 рублей 48 копеек. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 21 выше нуля, завтра переменная облачность, небольшой дождь, температура до +29. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас ваши любимые песни в эфире радио «Дача».
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

поэзии в душе. Хорошо там, где есть радио.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 28 градусов. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс, погода 22 с плюсом. Завтра, в четверг, 25 июня, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем температура воздуха плюс 29 градусов. Ветер подует северо-западный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам прекрасного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Родинка».
0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
9: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
15: BLG. Надежность в движении.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и доп. Оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Неоферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
1: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: объявление. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодаче. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 2770-012-2497. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: Накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: АО «Альфа-Банк».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Группа «Винтаж».
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Марсель. Передаю привет своей любимой девушке Юле. Я ее очень сильно люблю. Юля, ты у меня самая лучшая на свете. Для тебя заказываю песню мистера Кредо «Медляк». Большое спасибо.

0: новости.
1: ЦИК работает над включением электронного голосования в белые списки. Частично ограничено движение транспорта на участке западного обхода. Полисы ОСАГО для мотоциклистов оказались вдвое дешевле автомобильных. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Центр избирком России ведет работу по включению ресурсов голосования в так называемые «белые списки». Об этом сегодня заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Белым» называется перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется даже во время ограничений мобильного интернета. Выборы в Госдуму пройдут в единые дни голосования с 18 по 20 сентября этого года. Сегодня на западном обходе начался третий этап реконструкции дороги. Он затронет участок от улицы Средней до транспортной развязки по улице имени Дзержинского. Ведутся демонтажные работы. От улицы Средней до Народной ограничено движение транспорта по одной полосе от развязки в сторону немецкой деревни. Владельцы мотоциклов в прошлом году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Об этом сообщают ведомости. Средняя цена ОСАГО для мотоциклистов – 2316 рублей, а для владельцев легковых машин в среднем она была чуть больше 6 тысяч. При этом доля мотоциклетных договоров на рынке обязательного автострахования меньше 1%. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, единой европейской валюты 85 рублей 48 копеек. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 21 выше нуля, завтра переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 29. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
1: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдомплюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
8: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лазерная коагуляция вен.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
14: BLG. Надежность в движении.
15: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
16: О, «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
17: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне было. Бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
18: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
19: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-3. 35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Добрая половина граждан в понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
1: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
2: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и доп. Оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингосстрах».
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и

0: Сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Дорогая радио «Дача», хочу поздравить своего сына Никиту с приобретением автомобиля и передать ему хорошую молодежную песню. Спасибо.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами «Радио «Дача».

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингосстрах».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Хотела бы заказать песню для своей лучшей подруги. Женя Отрадная, «Уходи, дверь закрой». Это любимая песня моей подруги. Женечка, я тебе желаю хорошего настроения, не унывай. А вам, радио «Дача», огромное спасибо. Были

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

Вдоль в Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Кайзер. Я хочу пожелать всем быть счастливыми, здоровыми. И давайте послушаем песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдомплюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
8: Услуги оказывает ООО «Ариана».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Лазерная коагуляция вен.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
17: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
18: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех «Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех «Юг». Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех «Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Авторадио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аркадий Валик. Хочу передать для своей супруги Евгении большой-большой привет. Сказать, что я ее очень сильно люблю. Самое бесценное сокровище – она и мои дети. И для нее песня необыкновенная. Спасибо, радио «Дача».

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
2: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я хочу передать привет моему другу Валерию. Валера, я желаю тебе тепла и любви. И хочу для тебя заказать песню любимой нашей группы «Балаган Лимитед». Спасибо большое, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радиодача.

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Для своей супруги Веры из Максима передайте хорошую песню. Хочу пожелать здоровья, успехов, благополучия. Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Приветствую вас, Радио Дача. Я хочу передать привет своему другу Дмитрию Балагурову. Хочу пожелать удачи в работе, и пусть для тебя, Дим, прозвучит песня «Светы», а может, да. Спасибо вам, Радио Дача.

0: Привет, это Егор Крид, и ты слушаешь радио «Дача».
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как ты.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». А я хотел бы заказать песню Шуфутинского для своей жены Светланы. Я ее очень сильно люблю. Очень рад, что она у меня очень красивая, необыкновенная. Спасибо, радио «Дача».
3: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь